горюсом там, где ни светла нема. За стенами люди тужних успомена. Када ме упаду, стигао твой глас и пружена рука, као сламка за спасть.